Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональной спутники.